0: Ребята, сегодня мы приготовили вам интересный рассказ «Старый друг».
1: Старые друзья.

0: «Скоро наступит день благодарения!» — воскликнул маленький Витя, усаживаясь рядом со своим дедушкой Даниилом на верхней ступеньке крыльца.
1: «Индейки, к сожалению, на праздничный обед не будет», — грустно заметила бабушка Вити.
0: Ее блестящие стальные спицы тихонько пощелкивали, ловко подхватывая петли будущего носка, который она вязала.
1: Дедушка некоторое время сидел молча, задумчиво глядя на голубые холмы, видневшиеся вдалеке. «Неужели мы дожились до такого, дорогая?» — спросил он через некоторое время, глядя на жену, которая медленно раскачивалась в кресле-качалке, не переставая стучать своими спицами.
2: «Должна признаться, что это так», — со вздохом ответила старушка.
1: «Из этих хищников в нашем лесу мы лишились всей домашней птицы. Что тут говорить? Одно расстройство».
2: «Что ж, тогда, — заявил дедушка Даниил с ехидным смешком, — получается, что в этом году нам не за что быть благодарными».
3: «Как же так, дедушка? Я еще никогда не слышал, чтобы ты так говорил!» — удивился Витя.
1: «Раньше у меня не было на это причин», — с грустью ответил он.
0: Последние лучи заходящего солнца нежно коснулись двух посеребренных голов стариков и маленькой головки Вити, и, прежде чем исчезнуть за горизонтом, поцеловали их, как бы благословляя на ночь. Стояла удивительная тишина. Только в пруду время от времени квакали лягушки.
3: «Почему бы тебе не сходить на охоту и не попытаться раздобыть дичь на день благодарения?» — вкрадчиво спросил Витя дедушку, беря его под руку.
0: «На прошлой неделе я видел на ветках деревьев большой

0: целую стаю диких индюков. Я подобрался к ним совсем близко, прежде чем они смогли заметить меня.
1: Я думаю, что там, в тростниковых зарослях вдоль берега, их должно быть достаточно для охоты, — медленно произнес старик, как будто вслух размышляя. Раньше, когда мы с Диком были мальчишками, эти птицы опасались находиться так близко к людям в этих краях. Но с тех пор, как мы с ними поссорились, там никто больше и не охотился.
0: «Я бы хотел, чтобы вы с дедушкой Диком снова стали друзьями, как раньше», — грустно вздохнул Витя. «Как жаль, что два моих замечательных дедушки живут бок о бок и даже не разговаривают друг с другом».
1: «В моем сердце нет злобы к Дику», — спокойно ответил дедушка Даниил. «Но он слишком упрям, чтобы с ним можно было помириться. Он меня же обвинит во всем, если я сделаю первый шаг к примирению».
0: «Точно так же дедушка Дик говорит и о тебе», — печально заметил Виктор.
1: «Неудивительно, если он так рассуждает», — многозначительно произнес старик. «Дик всегда слишком хорошо умел говорить. Он бы скорее согласился умереть, чем дать другому произнести последнее слово».
2: Трещина в их дружбе произошла давно, когда Скотт Дэвиса разломил ограду и испортил почти весь урожай кукурузы на поле его лучшего друга Дика. Еще глубже эта трещина стала, когда свиньи Дика перешли через ручей и перерыли поле сладкого картофеля, принадлежавшее Даниилу. Подобные нашествия происходили несколько раз, а затем с обеих сторон были применены дробовики.

0: Но последней каплей, окончательно разорвавшей всякие отношения между бывшими друзьями, стали их дети. Иван, сын Дика, сбежал с Ребеккой, единственной дочерью Даниила, потому что отцы с обеих сторон были категорически против того, чтобы их дети поженились. Это было уж слишком. Молодой семье напрочь запретили бывать в своих домах, хотя ферма, которую они арендовали после своей свадьбы, находилась всего в полумиле от родителей. Проходили недели, которые складывались в месяцы, но не было никаких признаков, что их родные хоть как-то смягчились и готовы к примирению. Когда в молодой семье родился маленький Витя, две бабушки втайне от своих мужей поспешили увидеть своего единственного внука и тихонько утирали свои слезы счастья вперемешку со слезами боли. Как они жаждали общения с крошечным голубоглазым младенцем! Обе пары дедушек и бабушек были счастливы, когда подросший малыш притопал без приглашения и без присмотра своих родителей, чтобы нанести им по очереди свой первый самостоятельный визит. С тех пор оба дедушки, хотя они и не признавались в этом даже самим себе, трепетно ждали прихода внука каждый в свой дом, соперничая друг с другом. Они с огромным энтузиазмом пытались завоевать самое важное место в его юном сердечке. Но когда малыш становился старше, это причиняло ему страдания, и он в душе горячо желал, чтобы его дедушки и родители в конце концов примирились. Поэтому, когда он стал свидетелем разговора бабушки и дедушки, какая-то искорка проскочила в его глазах. Витя унаследовал черты каждого из своих дедушек и обладал смелой властной манерой, которая была свойственна им обоим.
1: «Слушай, дедушка Даниил, — осторожно предложил Витя, — сходи завтра на охоту и попробуй подстрелить индейку на День Благодарения, ведь ты же не против, чтобы у нас был праздничный обед? Я знаю, что бабушке это будет очень приятно, если ты во время охоты на индейк закричишь так, как это умеет делать мой папа, я уверен, что ты точно сможешь подстрелить одну из них».
0: Старик улыбнулся, но ничего не ответил. Однако Витя увидел, как он стал готовиться к охоте. Он начал натирать стволы и смазывать механизм маслом. Парнишка отправился домой, довольный тем, что одержал одну маленькую победу в нелегкой борьбе за мир между родными ему людьми. Возможно, ничто иное, как мольба внука смогла уговорить дедушку Даниила снова посетить старые охотничьи угодья. В бывалые дни они были так дороги ему и так богаты драгоценными воспоминаниями о том добром времени, когда не было ссоры между старыми друзьями. На следующее утро с дробовиком и пороховой фляжкой дедушка Даниил отправился на охоту. Первые несмелые лучи рассвета уже выглядывали из-за горизонта. Хор звонких птичьих голосов наполнял воздух. Все пробуждалось и радовалось новому дню. Несколько коров паслось за пределами загона, по самые колена в пожелтевшей осенней траве. Другие лежали, пережевывая свою жвачку. Когда Даниил проходил мимо них, все они дружно подняли головы и удивленно смотрели на него. На стволах высоких деревьев полосы серо-зеленого мха, покрытые ночной влагой, в лучах солнца казались усыпанными сказочными бриллиантами. Осенние листья то тут, то там тихо опускались на землю. Как это было похоже на старые добрые времена, когда он на рассвете отправлялся на охоту. Долгие прожитые годы, казалось, внезапно исчезли, и старик Даниил чувствовал себя снова беззаботным мальчишкой. Он даже удивился, почему Дик не свистит ему, как раньше. Его друг был ранней пташкой и почему-то всегда был готов к чему бы то ни было раньше всех. Лицо Даниила заметно оживилось, а походка стала энергичной. Он мысленно переживал радостные дни своего далекого детства. Белые облака окрасились в нежно-розовый цвет, когда Даниил увидел на берегу ручья большой старый дуб. Как они с Диком любили плавать под его могучей тенью в глубокой чистой реке! «Мы бежали к этому дубу изо всех сил!» — вспоминал он, невольно улыбаясь. Расстегивали на ходу одежду и небрежно бросали ее на берег. А затем, сломя голову, прыгали в воду, стараясь опередить друг друга. «Мне так хочется, чтобы это повторилось сегодня, только если бы не было так прохладно!» Как бы очнулся он от своих воспоминаний, когда ноющая боль от ревматизма привела его в чувство, и он со вздохом присел на корни огромного дерева. Даниил взвел курок, положил ружье себе на колени и застыл в ожидании, имитируя крик индейки. Небольшое приспособление из четырех тростиночек, благодаря долгой практике, позволяло ему издавать звуки, очень похожие на настоящие. После паузы он еще раз издал этот звук, затем последовала еще одна пауза и снова крик. Где-то вдалеке неожиданно прозвучал ответ. Услышав отклик, старик почувствовал, как кровь живо побежала по его жилам. «Вот, снова крик!» Шум приближался, хотя и очень медленно. Даниилу было интересно, сколько индеек в этой стае, и он позвал еще раз. Но на этот раз, к его удивлению, ответ послышался с другой стороны. Долгий хриплый звук, нечто среднее между криком петуха и клёкотом индейки. Он невольно вздрогнул и осторожно огляделся. Всего в 20 шагах от него из-за ствола другого дерева высунулась чья-то седая голова. Это был Дик. Дедушка Даниил и дедушка Дик стояли друг перед другом и удивленно смотрели друг другу в глаза.
2: «Я готов кувыркнуться через голову, если это не Дик», — пробурчал дедушка Даниил себе под нос. «Нет ни одной индейки на белом свете, которую он мог бы обмануть. Еще минута, и он все испортит». «Дик!» — скомандовал он. «Сейчас же перестань шуметь и садись рядом!»
0: «Ш-ш-ш!» — полушепотом произнес он. «Вот слышишь, они отвечают. Сиди тихо, пока я буду звать!» Пригнувшись и прячась за подлеском, дедушка Дик с трудом добрался до нужного места. У него никогда не получалось как следует призывать индеек, но ловил он их гораздо лучше, чем дедушка Даниил. Без возражений два старых приятеля неожиданно для себя забыли о долгой ссоре. Они сидели на корточках, взволнованные, затаив дыхание, ожидая самого важного момента в охоте. Их нервы были напряжены, глаза расширены, а сердца стучали без преувеличения, как отбойные молотки. Дедушка Даниил продолжал звать, и ответный крик индейки раздавался уже совсем рядом.
1: «Уступи мне первому», — прошептал дедушка Дик. «Я позволил тебе звать индеек, и, кроме того, ты же помнишь, что ты никогда не мог попасть ни во что, что было чуть меньше слона».
2: Прежде чем дедушка Даниил успел ответить, как раздалось «пут-пут-пут», предупреждающее о возможной опасности. Величавый индюк поднял голову, чтобы осторожно осмотреть местность.
0: Выстрел из двух ружей раздался почти одновременно. Шумно хлопая крыльями, большая стая индеек быстро исчезла в тростниковых зарослях. С проворством, которому мог бы позавидовать даже маленький Витя, два старика перепрыгнули через лежавшие перед ними ветки и пни. Они склонились над подстреленным индюком и дружно воскликнули.
2: «Какой красавец!»
0: Бывалые охотники критически осмотрели птицу, отрезав гребень в качестве трофея и измерили размах его крыльев.
2: «Ну, это твой трофей, Дик», — с сожалением сказал дедушка Даниил. «Это не мой выстрел, потому что я, скорее всего, промахнулся». «Я знал, что так будет, Даниил, еще до того, как ты это сделал», — ответил дедушка Дик с притворной серьезностью. «Но это совсем не важно. Индюк достаточно большой, мы можем разделить его пополам, и для каждого этого будет достаточно. Кроме того, ты так мастерски призывал его к нам». Затем они рассмеялись.
0: Потом внимательно посмотрели друг другу в лицо. Каждый, казалось, впервые понял, что его давний приятель был уже стариком. За минуту до этого они были двумя веселыми мальчишками, которые вместе охотились. Но во мгновение ока, как будто фея взмахнула своей волшебной палочкой и превратила их, закадычных друзей, в двух серьезных и сердитых дедушек, у которых был замечательный внук, малыш Виктор. Это было так смешно! Впоследствии так и не смогли выяснить, кто же сделал первый шаг навстречу. Но Дик и Даниил начали искренне смеяться, пока по их морщинистым щекам не потекли слезы. Они пожали друг другу руки с такой силой, как будто хотели этим рукопожатием загладить свою вину за долгие годы.
2: «Знаешь что, Даниил?» — сказал наконец Дик. «Давай сделаем так. Твоя семья приедет к нам домой на День Благодарения, и мы съедим эту индейку все вместе».
1: «Послушай, Дик», — предложил Дэвис, доставая монету из кармана своих брюк. «Давай подбросим ее, и если выпадет орел, обедаем у тебя дома, а если решка, у меня. Согласен?»
2: «Хорошо», — последовал сердечный ответ. Даниил подбросил монету в воздух, но она ударилась о ветку и упала среди опавших листьев, где они не смогли ее найти.
1: «Вот неудача!» — воскликнул Дик. «Ну, давай придумаем что-то еще.
0: Предположим, мы все на День Благодарения возьмем этого индюка и съедим его в доме Ивана и Ребекки».
1: «Прекрасно! Отличная идея!» — воскликнул Даниил сияющим лицом. «У тебя всегда голова работала лучше, чтобы придумывать всякие толковые вещи».
2: «Вот это разрешит нашу проблему и облегчит дело, чтобы...»
0: Но не успел он договорить, потому что Дик воскликнул.
1: «Да и наши две старушки с радостью приготовят нашего красавца. Ты только попробуй подними его», — предложил Даниил, указывая на распростертого индюка.
2: «Такая громадина!» — с гордостью воскликнул Дик.
1: «Не хочешь перекусить, дружище?» — дружелюбно спросил Даниил, протягивая ему бутерброд.
2: «Да, спасибо, не откажусь», — согласился Дик, откусывая большой кусок бутерброда.
0: Усевшись на поваленное бревно орешника, они принялись вспоминать старые добрые времена. Старики наслаждались общением друг с другом.
1: «Дик, ты помнишь, как ты однажды ночью подрался с енотом на ветке вон того дерева?» — спросил Даниил, толкая своего спутника в бок. «Он почти укусил тебя тогда».
2: «Да, тот енот порвал один рукав моей куртки, и потом моя матушка устроила мне такую трепку», — засмеялся Дик.
0: «А помнишь, Даниил, тот день, когда мы подстрелили несколько уток старика Ли, приняв их за диких? Я не думаю, что когда-либо в жизни я бегал так быстро», — и они снова рассмеялись.
2: «Дик, а ты помнишь ту ночь, когда твой папа повесил седло у изголовья своей кровати, чтобы ты не смог поехать на своей старой серой кобыле в музыкальную школу? А ты все равно поехал на ней даже без седла. Помнишь на следующее утро, когда ты наклонился, чтобы раздуть огонь, а твой отец тем временем заметил конскую шерсть на твоих штанах и отстегал тебя кожаным ремнем, прежде чем ты что-либо понял?»
0: Так они сидели рядом и вспоминали одно приключение за другим. Два старых приятеля громко смеялись, хлопая в ладоши и держась за бока от смеха. А над верхушками деревьев тихо поднималось сияющее солнце. Оно было первым свидетелем примирения друзей.
1: «Какие мы старые глупцы, что все это время держались друг от друга в стороне!» — наконец произнес один из них, и другой с готовностью согласился. Расставаясь, они снова горячо пожали друг другу руки.
0: На следующее утро в гостиной дома Ивана и Ребекки пахло свежими осенними розами. Витя, нарядно одетый, от нетерпения не мог усидеть на месте. Праздничный стол был накрыт. Мама с отцом начали петь благодарственный псалом, когда на дороге, ведущей к их дому, появились две пожилые пары. Дедушка Дик с бабушкой были немного впереди, а дедушка Даниил со своей бабушкой чуть сзади. Как можно передать радость встречи после долгой разлуки? Когда слезы и объятия прекратились, все заняли свои места за столом, а чудесно приготовленный индюк — на столе. Но ни от кого не ускользнуло лукавое выражение лица Витюшки. Дедушки посмотрели друг на друга и мгновенно вспомнили, кто так настойчиво вчера упрашивал их сходить на охоту. Витюшка и не скрывал ничего, он был просто счастлив. После того, как ужин закончился, а это был поистине грандиозный ужин, дедушка Даниил сказал: «Сегодня у нас был самый необыкновенный день благодарения, пожалуй, наилучший за всю мою прожитую жизнь. Я надеюсь, что милостивый Господь простит нас за все эти годы, что мы были такими гордыми и упрямыми». Все единодушно согласились с этими словами. Как было радостно на сердце каждого из них! «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими», — дружно поддержали бабушки слова дедушки Даниила, радостно поглядывая на своего внука. Так в этой большой семье воцарился долгожданный мир, который может дать только любящий Бог. Сердца близких людей были наполнены такой огромной радостью и благодарностью небесному отцу, а маленький Витя умиленно сидел между своими дедушками, с удовольствием слушая их радостные воспоминания. «И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». Колоссянам 3:5.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книге Библии. Сегодня мы завершаем чтение книги «Плача Иеремии», в которой запечатлен голос пророка, скорбящего по бесславной кончине Иудейского царства. Вот какую сцену рисует Иеремия в 15 стихе 2 главы своего «Плача». «Руками всплескивают о тебе все проходящие путем, свищут и качают головою своею от щери Иерусалима, говоря, «Это ли город, который называли совершенством красоты, радостью всей земли?» Враги народа Божьего радуются, видя унижение Иерусалима, но не так ли радуются они и сегодня, когда обнаруживают недостатки в Церкви Христовой? А потому, друзья мои, я призываю вас рассматривать плач Иеремии не как описание, повествующее о событиях далекого прошлого, а как образец выражения скорби для всех случаев, когда народ Божий оказывается недостойным своего Господа. Иногда я довольно сурово отзываюсь о состоянии современной церкви. В настоящее время я перестал работать пастором, хотя не перестаю работать для Бога. И я часто спрашиваю себя, насколько глубоко меня волнует служение моих братьев по вере, и могу ли я оставаться равнодушным, когда вижу проблемы в церкви. Критикуя недостатки служителей, я пытаюсь брать пример с Иеремии, сердце которого было полно печали, и обнаруживая те или иные ошибки в чужом служении, я понимаю, что смогу что-то улучшить, только если буду сопереживать и сострадать. Если же в словах моего неодобрения будет сквозить бесчувственность, то они никогда не проникнут в сердце других людей. Перед тем, как приступить к чтению, я хотел бы коротко коснуться поэтических особенностей книги «Плача Иеремии». Каждая из пяти ее глав представляет собой акростих. И если мы будем брать по первой букве от еврейского слова, которым начинается каждый стих, то в результате у нас получится еврейский алфавит. А что касается третьей главы, к которой мы сейчас обратимся, то в ней 66 стихов, и чтобы сложить алфавит, необходимо брать по первому слову в каждых трех стихах. Итак, читаем третью главу, стихи с 1 по 14. «Я человек, испытавший горе от жезла гнева его. Он повел меня и ввел во тьму, а не во свет. Так он обратился на меня и весь день обращает руку свою, измождил плоть мою и кожу мою, сокрушил кости мои». Да, Иеремия прошел через тяжкие испытания. Здоровье его было подорвано, потому что он очень сильно переживал из-за падения Иерусалима. Пророк не мог равнодушно смотреть на гибель родного города. У него не было никакого желания бегать по улицам и кричать «Говорил же я вам!» Сердце его было разбито. Его реакция показывает нам, каковы чувства Бога. Бог неравнодушен к нашим страданиям. Он всегда остается со своим народом. Господь Иисус Христос обещал нам, что не оставит нас, и Он действительно с нами, где бы мы ни находились. Из третьей главы я также хотел бы прочитать вам стихи с 21 по 24. «Вот что я отвечаю сердцу моему, и потому уповаю. По милости Господа мы не исчезли». Ибо милосердие его не истощилось, оно обновляется каждое утро. Велика верность твоя, Господь, часть моя, говорит душа моя, и так буду надеяться на него. В отношении содержания третьей и двух завершающих глав плача Иеремии я хотел бы заметить, что здесь пророк вспоминает прошлое. Если раньше он предсказывал осуждение Иерусалима, то теперь он уже сидит на развалинах этого города, горестно рассуждая о былом величии его.
И слова из третьей главы, которые я сейчас прочел, это единственное светлое место во всех пяти главах плача. Милосердие его не истощилось, оно обновляется каждое утро. Велика верность твоя, утверждает Иеремия. Несмотря на то, что Божий суд суров, Иеремия не забывает о милости Божьей. Люди вообще погибли бы все до одного, если бы Бог не был милостив. И если бы мы не получали то, что заслуживаем, то мы давно уже были бы уничтожены и исчезли с лица земли. Какие действия предприняли иудеи, чтобы избежать столь печальной участи? Да никаких. Но Бог, хранящий верность своим обетованиям, тем не менее, не уничтожил их. Вспомните, когда-то давно Бог обещал, что от Авраама произойдет целый народ. И вот этот народ появился на земле. Бог обещал Моисею привести израильтян в землю обетованную. Бог обещал Иисусу Навину утвердить их в этой земле. Бог обещал Давиду, что его потомок вечно будет править этой землей. Все Божьи пророки в один голос говорили, что Бог не уничтожит свой народ. Но тем не менее, Он может покарать их за грехи. И Бог оказался верен всем своим обетованиям. Он осудил жителей Иудеи, но не уничтожил совсем, поскольку среди них всегда остается малый остаток верных ему людей, благодаря которым народ Божий снова может стать великим. А теперь мы обратимся к четвертой главе, четвертому плачу Иеремии, представляющему собой жалобу размышления. Сидя среди развалин побежденного Иерусалима, Иеремия описывает ужасы войны и вспоминает о том, как был разрушен город и как Навуходоносор угонял целый народ в рабство. Друзья мои, это так ужасно, что мне даже хочется хоть как-то смягчить его страшный текст. Но мы должны помнить, Бог праведен, хотя и любит нас. Бог осуждает грех, и Он прав, когда делает так. Пророк Аввакум во втором стихе третьей главы своей книги пишет такие слова. «Во гневе вспомни о милости». И действительно, Бог никогда не забывает о милости. Божий народ всегда может спастись, если пойдет по жизни Божьим путем. Итак, послушайте первый и второй стихи четвертой главы. «Как потускнело золото, изменилось золото наилучшее, камни святилища раскиданы по всем перекресткам, сыны Сиона драгоценные, равноценные чистейшему золоту, как они сравнены с глиняной посудою, изделием рук горшечника». Иеремия сравнивает молодых людей Сиона с золотом. Эти чудесные молодые люди были похожи на красивые золотые сосуды, но теперь они подобны грубой глиняной посуде. Они сломлены. Вот почему ужасна война. В ней погибают лучшие люди. Гордость — привычное понятие для современного человека. Нам часто говорят, что необходимо гордиться собой и ценить себя, поскольку низкая самооценка отбивает у человека желание жить и вырабатывает у него привычку презирать себя. Я слышал даже об одном христианине-психологе, который учит, что каждое утро надо смотреться в зеркало и говорить своему отражению «Я люблю тебя». А вот многим святым прошлого не надо было этого делать, потому что они и так себя любили. Но они все равно говорили, что не следует переходить разумные и определенные Богом границы любви к себе. Апостол Павел говорил, что мы не должны превозноситься над остальными. Ведь если мы будем считать себя лучше, чем мы есть, то нам рано или поздно придется признать, что мы всего лишь хрупкая и побитая глиняная посуда. Во втором послании к Тимофею апостол Павел сравнивает верующего человека с глиняным сосудом, но при этом указывает, что главное дело не в материале, а в использовании. Так давайте же четко решим для себя, чьи мы сосуды — Господа или свои собственные.
Иисус Христос на свадьбе в Кане Галилейской попросил слуг принести старые неказистые сосуды, которые перед столь торжественным праздником, по-видимому, были спрятаны подальше. И он использовал эти старые сосуды, чтобы превратить воду в вино. Но для этого сосуды все равно следовало наполнить водой. Здесь кроется вполне определенное иносказание. Ведь вода — это Слово Божье. И когда даже самый старый сосуд наполняется Словом Божьим, то Бог получает возможность использовать его. Итак, молодые люди-иудеи не желали служить Богу, и теперь они превратились в осколки глиняной посуды. Поистине печальная картина, не правда ли, друзья мои? Читаем далее четвертую главу. Послушайте четвертый стих. «Язык грудного младенца прилипает к гортани его от жажды. Дети просят хлеба, и никто не подает им». Осада Иерусалима Навуходоносором привела к чудовищным последствиям. Люди в городе страдали от голода, но они не хотели сдаваться, и в результате начали умирать их грудные дети. Однако не торопитесь, осуждающе указывать пальцем на других, потому что сегодня в наших странах разрешены аборты, а это тоже убийство грудных младенцев. Обратите внимание также на пятый стих. «Евшие сладкое истоевают на улицах, воспитанные на багрянице жмутся к навозу». Иерусалимляне привыкли к роскоши, у них были большие рынки, но теперь все полки в их торговых рядах пусты. Они больше не могут наслаждаться прежними удобствами. У них ничего не осталось. Вы когда-нибудь думали, что такое может случиться и с вами? Предположим, вы пойдете на следующей неделе в магазин, а там все полки пусты. Кроме того, в вашем доме погас свет, электричества больше нет, нет отопления, нет бензина для автомобилей. И тогда целый народ погрузится в отчаяние. Мы станем беспомощны. Вот что произошло с жителями Иерусалима, когда Бог покарал их. Послушайте шестой стих. «Наказание нечестия дщери народа моего превышает казнь за грехи Содома. Тот низринут мгновенно, и руки человеческие не касались его». Бог осудил Содом и Гоморру, но с Иерусалимом он поступил более сурово. Почему? Потому что грехи Иерусалима были ужаснее, чем грехи Содома и Гоморры. Содом и Гоморра были разрушены в наказание за гомосексуализм. Однако в нашей жизни встречается и нечто похуже. Хуже, когда человек сидит в церкви, слушает благую весть и ничего не делает. Наверное, это относится и к некоторым моим слушателям. Иисус Христос умер за вас. Бог милостив к вам сегодня. А вы отвернулись от Него. Когда Бог будет судить вас, Он поступит с вами строже, чем с африканскими язычниками. Не беспокойтесь о них, подумайте лучше о себе. Вспомните, как вы откликнулись на предложенную вам Божью благодать в Иисусе Христе. И что вы сделали, чтобы через вас эта благодать была явлена окружающим вас людям? Теперь послушайте стихи 7 и 8. «Князья ее были в ней чище снега, белее молока. Они были телом краше коралла, вид их был, как сапфир. А теперь темнее всего черного лицо их, не узнают их на улицах. Кожа их прилипла к костям их, стала суха, как дерево». Их князья были красивы, как и сегодняшняя религия, которая выглядит весьма симпатично. У нас новые церкви, новые святилища и славные христианские колледжи, в которых есть бейсбольные и баскетбольные команды. Со стороны все выглядит великолепно. Да вот беда! Сердца у князей, о которых говорит Иеремия, были черны, и Бог наказал их.
Друзья мои, я не возражаю против того, чтобы церкви были красивы внешне. В этом нет ничего плохого. Но печально, когда прихожане церквей не меняются внутренне. Они продолжают грешить, как прежде, как народ иудеи. Послушайте далее стихи 9 и 10. «Умерщвляемые мечом счастливее умерщвляемых голодом, потому что сии истоевают, поражаемые недостатком плодов полевых. Руки мягкосердечных женщин варили детей своих, чтобы они были для них пищею во время гибели дщери народа моего». Разрушение Иерусалима и гибель народа были ужасны, но положение оставшихся в живых было еще страшнее. То же самое произошло, когда Иерусалим был разрушен Титом. Люди голодали, матери отдавали своих детей на съедение. Мы сегодня думаем, что это варварство. Но ведь и в наше время многие матери делают аборты, умерщвляя своих неродившихся детей. Если вы не хотите иметь детей, то позаботьтесь об этом до того, когда ребенок появится в чреве. Бог сотворил нас способными иметь детей, и если уж ребенок был зачат, значит, Бог хочет, чтобы дитя увидело свет. Ребенок является личностью с момента зачатия, и сделать аборт значит убить человека. Обратите внимание на 13 стих. «Все это за грехи лжепророков его, за беззаконие священников его, которые среди него проливали кровь праведников». Лжепророки и священники не говорили народу правду, поэтому они и виноваты в смерти многих и многих людей. Такова суровая оценка Бога. И проповедник, который сегодня не проповедует Слово Божье и не говорит людям, как им спастись, такой же лжепророк. В этом стихе Бог сам говорит, что если вы не несете людям Слово Божье, то вы виновны. А вот 17 стих. «Наши глаза истомлены в напрасном ожидании помощи. Со сторожевой башни нашей мы ожидали народ, который не мог спасти нас». На территории Палестины постоянно идет война. Однако Бог по-прежнему сохраняет свой народ и не позволяет ему смешиваться с другими народами с тем, чтобы однажды, в будущем, евреи могли вернуться к нему. Сам Господь через посредство Иеремии указал на ошибку Иудеи, состоявшую в том, что ее жители искали помощи у Египта, в то время как Египет не мог им помочь. Египет был врагом народа Божьего. Давайте прочитаем 20 стих. «Дыхание жизни нашей, помазанник Господень пойман в ямы их, тот, о котором мы говорили. Под тенью его будем жить среди народов». Как это похоже на сегодняшнее положение израильского народа? Они рассеяны среди язычников. Послушайте также стих 22. «Дщерь Сиона, наказание за беззаконие твое кончилось. Он не будет более изгонять тебя, но твое беззаконие, дочь Эдома, он посетит и обнаружит грехи твои». После суда, как Бог обещал, он навсегда вернет свой народ в землю обетованную. И вот мы подошли к пятой, последней главе плача Иеремии, и давайте послушаем, как она начинается. «Вспомни, Господи, что над нами совершилось. Презри и посмотри на поругание наше». Иудея утратила весь почет, все уважение, с какими относились к ней окружающие народы. Послушайте стихи с 11 по 13. «Жен бесчестят на Сионе, девиз в городах иудейских, князья повешены руками их, лица старцев не уважены, юноши берут к жерновам, и отроки падают под ношами дров». Да, их женщин насиловали, их правителей убивали. Молодые люди, пережившие осаду Иерусалима, стали рабами в царстве Навуходоносора. Настроение всего иудейского народа передано в 15 стихе. «Прекратилась радость сердца нашего,
Хороводы наши обратились в сетование. И действительно, чему было радоваться? А в заключении своей книги Иеремия обращается к Господу в молитве. Послушайте стихи с 19 по 21. «Ты, Господи, пребываешь вовеки, престол Твой в рот и рот. Для чего совсем забываешь нас, оставляешь нас на долгое время? Обрати нас к Тебе, Господи, и мы обратимся. Обнови дни наши, как древле». Иеремия молится за свой народ, и мы можем поучиться у этого мудрого пророка способности даже в самое тяжелое время обращаться к Господу с просьбой об обновлении народа и об исправлении своих путей. Много лет назад Дэниел Уэбстер сказал слова, которые актуально звучат и по сей день. Если мы не будем распространять среди людей религиозные книги, и люди не вернутся к Богу, я не знаю, что станет с нашим народом. Если мы не будем распространять истину, распространяться заблуждение, если никто не будет принимать Бога и Его Слово, дьявол быстро захватит то, что само идет к нему в руки. Если благая весть не достигнет каждого дома, тогда каждого дома достигнет нечестивая литература. Если сила Евангелия не будет ощущаться по всей стране, воцарятся анархия, произвол, упадок, нищета, коррупция и тьма. Не правда ли впечатляющая картина? И сейчас действительно настало такое время, когда Библию не изучают в школе, а порнография разрешена, потому что люди считают себя свободными делать все, что им захочется. Как важен для нас сегодня плач Иеремии, но как мало мы прислушиваемся к заключенному в нем посланию. Плач Иеремии вряд ли избрали бы книгой года или книгой месяца, хотя каждому из нас было бы полезно время от времени перечитывать его, вспоминая о том, что наш Бог может не только миловать, но и наказывать за непослушание, упрямство и гордость. Дорогие друзья, на этом мы заканчиваем изучение книги «Плач Иеремии». Ждем вас на наших следующих беседах. Всего вам наилучшего!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 4 часа 55 минут.
1: Блажен, кто мудрости высокой, послушен сердцем и умом, кто при лампаде одинокой и при сиянии дневном читает книгу ту святую, где явен божеский закон.